Слушай, Маша, детка дорогая, мы пропадем без кольки Шермача. Живет Шермач на Беломорканале, толкает дочку, стукает кайлой, а фраера вдвойне богаче стали. Кому же взяться

скажи ворам, что Колька вырастает героем трассы в пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дала Беломорканал. Прощай же, Маша, детка дорогая, Одессе маме передай привет.